после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-Льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Позвоните иммигранту из России в Россию. Он будет рад весточке с далекой родины. Кирилл.
3: Иммигрант из России в Россию.
4: Алло.
2: Кирилл?

0: Да.
1: Здравствуйте.
2: Далеко-далеко мы находимся.
0: Чего-чего?
2: Далеко-мы-далеко, из далекой России вас беспокоит. Вы в России?
0: Ну, я, да, только в далекой России. Так, это я с кем разговариваю-то?
2: Такой... Так сразу и скажи.
1: Ну, один тут ваш, один ваш тезка Кирилл, другой Андрей. А вообще радио Чипульдук такое есть.
0: Господи, помилуй. Вы правда, что ли, гоните? Ё-моё, я уже 100 лет вас не слышал.
1: А в надо
2: а
1: слушать.
2: А нас и нету 100 лет. А вы когда 100 лет назад вас слушали? Это когда было?
0: Ну, может, месяца 2, 3, 4, 5.
2: Ну вы...
1: Тут десятилетия проходят, люди все еще с нами, а вы так как-то соскочили, и поматросили и бросили, понимаешь ли?
0: Ну да, бывает. Мне сейчас, правда, несколько неудобно разговаривать, извините.
2: А нам тоже неудобно, поэтому мы это самое...
1: В каком вы городе-то, только два слова скажите, вы где сейчас?
0: Калининград.
1: В Калининграде, все. В неудобной позе стоите или что там? Или сеть закинули в море? Что, в обстоятельства?
0: Семейные дела, ребенок и так далее.
1: Да. Миритесь, ладно, любите, потом поговорим, да, привет, пока. Все. Пока.

Вы прослушали песню «О чьей-то родине» номер 492. Продолжит наш эфир композиция для беспричинно насупившихся. No help.

Laulan sen sulle ja itselle. No hadan. Down ta ta. Jokainen on

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

Радио Чипальдук. Первое. Авторитетное.

0: Добрый день всем. В эфире студия «Радио Чапельдук». И мы начинаем наше еженедельное «Когда бы знали, из какого сора». Мои гости, я с удовольствием их представляю, это Александр Наумович, «Бурим Глою».
1: Небо кроет.
0: У нас сегодня, как всегда, Анжела, «Зима, крестьяне, торжествуя».
2: Торжествуя на дровнях, обновляет путь.
0: И Эдуард, это по одну сторону, наша Таня громко плачет.
3: «Тумане море, голубом».
0: Также наш гость Игорь Валерьянович, «Яволком бы выиграл бюрократизм».
4: «К мандатам почтений нету».
0: Дмитрий, «В чешуе как жар горя, 33».
5: «Богатыря все красавцы удалые, великаны молодые».
0: И Павел Павлович, «У лукоморья дуб зеленый».
6: «И золотая цепь на дубе том».
0: И вот, наконец, с небольшим опозданием в студию входит наш дорогой эксперт Вадим. А вы «Ноктюрн» сыграть могли бы на флейте?
1: Водосточных труб.
0: По скайпу с нами постоянно будет Едвига. Ехали медведи.
7: На велосипеде.
0: Итак, дорогие друзья, когда бы вы знали, из какого? Ну, начнем, пожалуй, вот с Александра. Александр Наумович, скажите, вот буря мглою небо кроет?
1: Видите ли, вихри снежные крутя.
0: Так.
1: То как зверь, она завоет.
0: То.
1: То заплачет, как дитя.
0: Как дитя.
1: Выпьем, добрая подружка, бедной юности моей.
0: Выпьем.
1: С горя.
0: Где же кружка?
1: Сердцу будет веселей.
0: Ну что ж, Эдуард, вот наша Таня громко плачет. И?
3: Ну, выхожу один я на дорогу.
0: Допустим.
3: Сквозь туман кремистый путь блестит. Ночь тиха, пустыня, внемлет Богу.
0: И?
2: И звезда звездою говорит. Я настаиваю, говорит, говорит, говорит.
0: Да, вот, кстати, Анжела, вот вы говорите, говорит. А вот, кабы я была царица...
2: Говорит одна девица. Угу. То на весь крещенный мир, понимаете, о чем я, приготовила б я пир.
0: Угу.
2: Да-да.
5: Вместе с тем, кабы я была царица... Говорит ее сестрица.
0: Да, Дмитрий, вот хорошо, что вы вступили. То?
5: То на весь бы мир одна наткала бы полотна.
2: Одна?
5: Одна.
2: Наткала я полотна.
0: Так ведь...
1: Кабы я была царица...
0: Да, вот Александр Наумович.
1: Третье молвила сестрица.
0: Угу.
1: Я б для батюшки царя...
0: Так.
1: Родила...
0: Кого?
1: Богатыря.
2: Богатыря.
5: Богатыря.
2: И так происходит постоянно.
0: Да, Вадим, вот для батюшки, как вы считаете?
8: Я бы для батюшки царя родила богатыря.
0: Да.
8: Типичный случай.
7: Я не согласна с вами.
0: Едвига.
7: Приехали медведи на велосипеде.
0: Подождите, Едвига.
7: За ними кот задом наперед.
0: Это Едвига по скайпу, мы ей дадим слово чуть позже. Все-таки сейчас Вадим. А за ним комарики на воздушном шарике, а за ними?
8: Раки на хромой собаке, волки на кобыле, львы в автомобиль.
0: Да.
8: Зайчики в трамвайчике, жабы на метле. И что? Едут, смеются, пряники жуют. То есть проблем нет. Никакой проблемы в этом нет.
0: Едвига, вот по скайпу, сейчас как раз я вас хочу спросить. Вот вы и ваши коллеги там вот в трамвайчике, они вот что, действительно едут?
7: Едут и смеются, пряники жуют.
0: Так.
7: Вдруг из подворотни страшный великан.
0: Угу.
7: Рыжий усатый таракан.
8: Таракан, таракан, тараканище, рычит и кричит, усами шевелит.
0: Так ведь мой дядя сам...
4: Погодите, не спешите, я вас мигом проглочу.
0: Честно
4: говоря... Проглочу, не помилую.
0: Ну, допустим, Игорь Валерьянович, это ваша точка зрения. Но, Вадим, вот вы-то как считаете, какие три главных наших оппонента вот на нас рычат и кричат? Таракан?
8: Таракан, да, и тараканище.
0: Угу.
8: Да, да, да, так и есть. Проглочу, проглочу и помилую. Не помилую. Угу. Так же это они так и разговаривают.
2: По-моему, все очевидно. Погодите, не спешите, я вас мигом проглочу.
0: Ну, это понятно, Анжела. Но вот и тут Павел Павлович у нас давно молчит. Я хотел бы все-таки спросить вас. Вот, Павел Павлович, вот посмотрите, ведь мело, мело по всей земле, во все пределы, свеча горела на столе. Свеча горела?
6: Ну, знаете, я бы хотел начать, что ведь Посмотрите, зима.
0: Да.
6: Крестьянин, торжествуя на дровнях, обновляет путь.
0: Да, да, лошадка, ну, да.
6: Его лошадка, снег. А почуя, плетется рысью как-нибудь. Ну, вы согласны?
2: Все у нас как-нибудь.
0: Подождите, Анжела, Эдуард, ну, мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь, но вот бегает дворовый мальчик, в салазке жучку посадив, себя в коня преобразив, а?
3: Ну, Шалун же заморозил пальчик.
0: Конечно.
3: Ему же больно и смешно.
2: А мать, понимаете?
3: Грозит ему в окно.
2: Грозит ему в окно.
6: А я говорю, зима обновляет путь.
0: Павел Павлович, подождите, зима, какая зима? Весна идет.
2: Весна идет, я вам говорю, весна идет. Мы, молодой весны гонцы.
4: Ананас выслала вперед.
2: Ананас выслала вперед.
0: Нет, подождите.
6: Вперед, вперед.
1: Весна идет. И тихих, теплых майских дней.
0: Александр.
1: Рубяный светлый хоровод. Толпится весело за ней.
0: Да, да. Александр Ильич, это все прекрасно. И весна, и так далее. Но вот у Вадима, например...
8: Февраль. Достать чернил и плакать.
0: Вот.
8: Писать о феврале навзрыд.
4: Навзрыд.
3: Пока грохочущая слякоть. Весной черную горит.
0: Игорь Валерьянович, все-таки как вам, слякоть или травка?
4: Травка зеленеет,
0: ага.
4: Солнышко блестит.
2: Ну и, конечно, ласточка с весною.
4: С весною!
1: В сени к нам летит.
0: Согласен. И я люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром.
8: Все
0: как бы резвясят, понимаете? Но ласточки ласточкой, но куда смотрят грачи?
1: Поздняя осень.
2: Что? Поздняя осень?
0: Вот
1: грачи
0: именно.
1: Улетели. Лес обнажился, поля
2: опустели. Только не сжата полоска одна.
0: Лес обнажился,
8: думу наводит она,
0: товарищи. Друзья, друзья, Павел Павлович, вот, Эдуард, просто, театр уж полон, ложи блещут, портеры, кресла. Все кипит, враги нетерпеливо плещут. И взвившись занавес шумит.
3: Занавес шумит.
2: И быстрый нож ты ножку бьет.
8: Погиб поэт невольной чести.
3: Пал
8: оклеветанный молвой.
0: Ну, друзья, ну как все же...
1: Подождите,
0: я вас умоляю.
1: Как на подмогу,
0: дядя, я не жалею, не жалею, не
8: жалею.
0: Я помню, что я
8: восстал против
0: три девицы под окном.
2: В Россию можно только верить.
8: Убит.
9: Храните гордое терпение на Пушкинской 32 в банке во глубине сибирских руд. Хорошая ставка по кредиту, и не пропадет ваш скорбный труд. В банке во глубине сибирских руд. Пушкинская 32.
10: Торговый центр «Яблонь Дым» на Есенина 25/3, строение 4, не жалеет, не зовет, не плачет, но приглашает. Большой выбор бирюзового ситца. Приходи весенней гулкой ранью, босиком или на розовом коне. Не стань скупее в желаниях в торговом центре «Яблонь Дым» на Есенина 25/3, строение 4.
0: Все высказались, да?
2: Коллеги,
0: ну вот, напоминаю, во-первых, это когда вы знали из какого. Ведь, кроме того, это было у моря. Где ажурная пена, где встречаются редко городской экипаж. Королева играла в замке башня Шопена.
8: Шопен,
0: и, внимая
8: да,
0: Шопену,
8: да, да, да.
0: Полюбил ее Паш.
8: Полюбил ее Паш?
0: Mm-hmm. Александр Наумович,
1: значит...
0: или вот Едвига давно не говорила, по скайпу. Да, Едвига, вот любовью дорожить...
11: Дорожить умеете, с годами дорожить вдвойне.
0: Да,

0: Черт знает с кем во фраке.
1: Все это так.
2: Однако... Александр Иванович, сейчас Вадим закончит.
0: С высоты ледника я озирал полмира. Трижды тонул, дважды бывал распорот.
2: Ой.
0: Бросил страну, что меня вскормило. Да,
2: Вадим, только нам тут не надо заводить архива.
0: Из забывших меня можно составить город.
2: Над рукописями трястись. Пал Палыч, в каком году рассчитывай, в какой земле, угадывай, на столбовой дороженьке сошлись семь мужиков?
3: И при этом семь временно обязанных подтянутой губернии уезда Терпигорева Пустопорожней волости и смежных деревень Заплатова, Дыряева, Разутова, Знобишева.
4: Горелого, неурожайка тоже.
2: Неурожайка тоже, да.
4: Да, да, именно.
5: Сошлись и заспорили.
3: Сошлись и заспорили.
2: И заспорили.
3: Кому живется весело?
4: Где-то
3: вольготно на Руси.
2: Кому?
4: А? Кому?
2: Так кому? Александр Наумович.
6: Роман сказал. Помещик.
2: А Демьян?
6: Демьян сказал. Чиновнику.
2: А Лука?
6: Лука сказал, папу.
2: Так купчине Толстопузому сказали братья Губины, Иван и Митродор. С ними дядька Черномор.
4: Старик пахом потужил.
6: Потужил с землю глядя.
2: Что?
4: В землю глядя.
6: Вельможному боярину.
4: Боярину?
2: Да, уезда Терпигорева.
6: Министру государеву.
2: По подтянутой губернии.
6: Попров сказал, царю.
2: Так думал молодой повеса, летя в пылинопочтовых, да, Александр?
6: Да.
2: Вы согласны?
6: Мужик, что бык. Втемяшится в башку, какая блажь.
3: Коллеги, послушайте.
6: Колов ее
3: коллеги,
6: оттуда не выбить.
0: Но, боже мой, какая скука с больным
2: сидением. Мы же друг
0: не
2: другой.
0: Отходя ни шагу прочь.
6: Такой ли спор затеяли, что думают прохожие?
2: Да, Александр.
5: Ты убогая, ты обильная, ты могучая, ты бессильная.
6: Иди с собой.
3: И ты могучая, ты бессильная.
2: Анжела, вы правы. Конечно,
5: сын к отцу пришел.
3: Матушка Русь.
5: И спросила Крока.
2: Что?
4: Мальчик радостный пошел. И решила Кроха, блин, буду делать хорошо.
5: Слушайте,
2: да, да.
5: Папа, это в ответ по мечам книжки.
4: Да.
2: О чем и речь?
4: И опыт сын ошибок.
5: А у нас в квартире газ.
4: И случай бог изобретатель.
5: А у нас водопровод.
6: А у меня в кармане гвоздь.
2: Гвоздь?
6: А у вас?
2: У вас?
3: Светить. И никаких гвоздей.
4: Вот лозунг мой.
3: Мое солнце.
2: Это же лозунг Вадима.
5: Не выходи из комнаты. Не совершай ошибки. Ну зачем тебе солнце?
2: Зачем вам солнце, Дмитрий?
5: Если ты куришь шибку.
0: А у нас сегодня кошка.
2: Что?
0: Родила вчера котят.
2: Так это вчера,
0: ну,
2: Вадим,
0: котята
2: было.
0: Выросли немножко, а есть
2: из блюдца
0: не хотят.
4: А у нас водопровод.
5: Вот, Шалун.
2: Ага.
5: Заморозил пальчик, ему и больно, и смешно. А мать грозит ему в окно.
6: Из нашего окна
5: площадь красная видна. Пойл!
2: Напоминаю, друзья, это программа «Когда бы вы знали, из какого». И мы переходим к заключительной части программы. Так, продолжим. Анжела, вы помните?
3: Что?
2: Вы все, конечно, помните, как я стоял, приблизившись к стене. Взволнованно ходили вы по комнате и что-то резкое в лицо бросали мне. И не мне одному. Что вы там по себе пишете?
3: Я к вам пишу. Чего же боли?
0: Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась
3: ты. Теперь я знаю вашей боли. Меня презрением наказать.
6: Еще моя старушка. Жив и я.
0: Жив и я. Привет тебе, привет.
3: Привет тебе, привет.
0: Что? На, пусть струится над твоей избушкой тот вечерний несказанный свет.
3: А вы думаете, я встретил вас, и все былое в ожившем сердце ожило? Не тут-то было.
6: Ну, я вспомнил время золотое.
2: И что?
6: И сердце стало так тепло.
2: Да, понятна точка зрения и Александра Наумовича, и Дмитрия, и Вадима. Ну вот, Эдуард, что скажете?
5: Ну вот что, я могу еще сказать.
2: А вот Анжеле есть что?
3: Ведь мамы разные нужны.
5: Это само собой.
3: Мамы разные, важны. Дело было вечером,
0: вдруг.
3: Спорить было
2: так.
3: Нечего.
0: Вдруг.
2: Угу.
0: Из маминой спальни. Кривоногий и хромой.
2: Кошмар.
0: Выбегает умывальник.
2: И что?
0: И качает головой. Вот это, вот эта ситуация.
2: Да, согласен,
0: вот просто, вот скажите, вы представить ее можете?
7: А я великий умывальник.
2: Так.
7: Знаменитый мой Дадыр.
2: Подождите, Павел Павлович, это вот Александр Наумович считает,
6: я
2: что...
6: Я великий умывальник, знаменитый мой Дадыр.
7: Умывальник, начальник и мочалок, командир.
2: Угу.
6: Он ударил медный таз и вскричал.
7: И вскричал Карабарас. А что бы вы там ни говорили, но я памятник себе воздвить нерукотворный.
2: Павел Павлович, подождите, по-моему, это не вы, а Вадим.
6: Он уважать себя заставил.
2: Вот.
6: И лучше выдумать не мог.
7: Слух обо мне.
2: Ой ли.
7: Пройдет по всей Руси великой.
6: Его пример другим.
2: Что?
6: наука.
2: Игорь Валерьевич.

0: Ах ты гадкий,
1: боже мой,
0: ах ты грязный,
1: скука.
0: Неумытый поросенок. Ой, ты чернее трубочиста, полюбуйся на себя.
2: Чтоб только слышать ваши речи, да.
0: У тебя на шее молодец. Вакса, у тебя под
2: слово
0: носом
2: молодец,
0: клякса,
2: да.
0: У тебя
2: потом...
0: такие руки, что сбежали даже брюки. Даже брюки.
3: Господа, товарищи, точнее, гуляет ветер, порхает снег. Идут 12 человек уже, понимаете?
1: Ванька с Катькой в кабаке. У ей Киренки есть чулки.
4: Гетры серые носила, шоколад миньон жрала.
3: Павел Павлович,
4: я... Кирьем гулять ходила, с солдатьем теперь пошла.
3: Павел Павлович, Ванька сам теперь богат.
0: Был Ванька наш, а стал солдат.
4: Как хотите, я достаю сейчас из широких штанин, вот я достаю дубликатом бесценного
0: золота. И сразу читайте,
3: откуда дровишки?
5: Я волком бы выиграл с бюрократизм к мандатам по стене ниже.
4: Читайте, завидуйте, завидуйте, гражданин Советского Союза.
0: Выхожу один я на дорогу.
3: Господа, я встретил вас. Я и все.
5: Кремистый путь, блин.
3: Но я прошу вас, не жалею.
5: Пустыня мне млет Богу.
4: Оклеветанный молвой. Свистом людей жаждой мести.
0: Ананасы в шампанском. Ананасы в шампанском.
4: И вы не слушайте. Позоры мелочи.
3: Господа, послушайте, здесь не звезды. Зажигают. Кто-то здесь зацелован. Там кого-то побили. Ананасы в шампанском — это пульс вечеров.
1: Травка зеленеет.
4: Погодите,
5: солнышко, не
4: Спорить было нечего.
3: Конечно.
0: Попробуй джага-джага.
3: Друзья, мы совсем забыли про Едвигу по скайпу. Едвига, что бы вы могли добавить в конце?
6: Жизни мышья беготня, что тревожишь ты меня?
3: Спасибо, друзья. Ну что ж, это было наше ток-шоу «Когда бы знали из какого». Подводя итог, хочу сказать, давайте же мыться, плескаться, купаться, нырять, кувыркаться. И в ванне, и в бане, везде. Вечная слава воде. И вообще светить всегда. Светлей лазури. Как будто в бурик есть покой. И сердцу будет веселей. И не утонет в речке мяч. И финны ныне дикой тунгус и друг степей калмык. И да здравствует мыло душистое. И полотенце пушистое, и зубы. Зубной порошок и густой гребешок. Ну что ж, встречаемся, как всегда, вчерашний день, часу в 6. Пишите нам по адресу: аптека, улица Фонарь, строение 4. Я там был, мед, пиво пил, но усы лишь обмочил. С вами был я, Ермолай Федотов. Нет, ребята, я не гордый, я согласен на медаль. Это было ток-шоу «Когда бы знали». До новых встреч!

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Распространенная ошибка начинающих носить тюрбан – затягивать его слишком туго. Нужно давать голове дышать.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 5 часов 5 минут.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности.

Композиция для ускоренного оттаивания холодильников прозвучала только что в нашем эфире. Оставайтесь с нами.

0: Разговорчики.
1: Добро должно быть с кулаками.
2: Заблуждалось зажиточное крестьянство в конце 20-х годов прошлого века.

Внимание! Говорят Чипльдук. Чипльдук. Непонятное радио.

0: 指導を受け取りに来たのは、あの大石蔵之助でした。蔵之助でした。
1: Чип льдук. Шо говорите?

never a much more than I will ever know. And I think to myself,

0: Как бы ньюз на радио Чупельдук.
1: Добрый день. В студии радио Чупельдук Тимофей Кузин. В эфире новости по материалам агрегатора New News Press All Around the World. Цены на непродовольственные товары могут увеличиться, предупредила Ассоциация компаний розничной торговли. Это произойдет из-за резкого подорожения контейнерных перевозок.
2: Смотрите, яйцо с лимоном, потом съешьте его, эффект мгновенный. Грибок ногтя лечится одноразовый на всю жизнь. Просто возьмите густейший.
1: Контейнерных перевозок импортной продукции морским и железнодорожным транспортом, сказано в письме организации.
2: Инфекционист присутствия грибка ногтя говорит об одном. У вас в крови...
1: Стоимость логистики в январе этого года выросла на величину больше
2: 600%. Сварите чеснок в молоке и выпейте от
1: парха, хватит одного раза. Умер всемирно известный бизнесмен. Просили министерство учитывать этот фактор при анализе динамики цен.
2: Природный чистящий
1: сосуд
2: уже на давление будет 120 на 80, не более, если вы примете обычный...
1: Вы слушаете новости по материалам сайта New News Press Around the World. Больше всего может подорожать бытовая техника и электроника на 20% оценили эксперты.
2: Рецепт такой. Одна ложка простого.
1: Федеральные ритейлеры предупредили, что цены на непродуктовые товары могут еще больше вырасти.
2: Скипите бананы, выпей эту воду на ночь, утром не поверите глазам. У вас их больше нет, но вы...
1: Организация указала, что стоимость контейнерных перевозок из КНР из стран Юго-Восточной Азии с ноября по январь этого года значительно повысилась. Это касается как морского, так и железнодорожного транспорта. Этот факт приведет к соответствующему увеличению розничных цен.
2: Хирург, пенсионер. Расчистите сосуды.
1: Проблемы
2: дома.
1: Проблемы с повышением цен на логистику в основном морские перевозки носят временный характер, сказал глава ассоциации. Он напомнил, что в прошлом году на фоне пандемии
2: Европе сократился
1: экспорт.
2: Это реальный метод избавиться от висящего пуза за 5 дней и выгонит 10 килограммов жира. Мне 55, а выгляжу я моложе своей 20-летней дочери. На 7 минут мажу лицо простым.
1: Из КНР, из
2: недолго мучился. Из колонии пришла печальная весть. О,
1: добавили в министерстве.
2: Присядьте, если вы стоите. Химик потряс медицину. Сосуды чистит как пылесос. Не с теплой воды с 36 на 167 лет. Вот кто приказал ему отдать. Эта гимнастка рассказала о себе. Присядьте.
1: Поэтому ассоциация проинформировала.
2: Если отекают ноги, не медлите. Срочно чистите сосуды. Вот рецепт. Любой вид ногтевого грибка исчезнет за 4 дня. Натрите распаренные ноги обычным.
1: Продолжаем новости по материалам сайта New News Press Around the World. В студии Тимофей Кузин.
2: Скрыв завещание, жена известного актера
1: сколько
2: просто
1: можно,
2: онемела.
1: Если болят суставы и позвоночник, срочно
2: это
1: прекращайте
2: шутрапить. Это хитрость вернет зрение без операции и уколов даже в 90 лет. Запишите,
1: Москва,
2: врачи не говорят это.
1: Венеров, лучше вставных зубов
2: вот что обязательно случится с теми, у кого дома
1: девушка
2: растет алоэ.
1: Девушка засыпала со своим питоном, пока не заподозрила нечто.
2: Я избавился от грибка ногтей за 4 дня. Запишите мой рецепт.
1: Из Уфы. Нищета уйдет. Храните на углу кухни обычную.
2: Съешьте ложку меда с чесноком
1: натощак. Эффект уже вечером. Посмотрите. Муж сфотографировал жену, а теперь взгляните на задний план.
2: Вот домашний проверенный способ. Пишите.
1: 30 килограмм жира. Пишите.
2: Мужчину искали целый месяц. Вот что сотворил
1: вот
2: с ним медведь.
1: Она. Не упадите.
2: Первая брачная ночь на Руси не для детей. Покраснеете.
1: Проблемы с повышением цен на логистику в основном морские перевозки носят временный характер, сказал глава ассоциации. Это были новости на радио Чупельдук по материалам сайта New News Press Around the World. С вами в студии был Тимофей Кузин. Продолжаем наше вещание.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.

0: В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чиполлидон.

Это была музыка для взбивания перьевых подушек. Продолжит наш эфир в рубрике «Веселый досуг» мелодия для расшатывания зуба.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: прозвучала арабская народная мелодия «В пустыне пальма стояла».
1: Дружба народов на радио Чип и Дюк.

радио «Чипльдук» с неограниченной безответственностью.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7:07.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

0: познавательная рубрика «Страницы истории науки».
1: Всем наверняка хорошо известны законы Ньютона. Считается, что все три закона открыты ученым одновременно в 1687 году. Истинная история, однако, гораздо драматичнее. Май. Открытие первого закона Ньютона. 1687 год, июнь. Открытие Ньютоном второго закона и нечаянное закрытие им первого. 1688 год, февраль. Закрытие Ньютоном своего второго закона и неожиданное открытие третьего. Непредвиденное самостоятельное открытие первого закона. 1688 год, март. Повторное открытие Ньютоном второго закона по причине ошибочного закрытия им третьего вместо первого. 1688 год, апрель. Закрытие третьего закона Ньютона с самопроизвольным открытием первого и второго. 1688 год, май. Осторожное, медленное, поочередное приоткрывание ученым всех этих трех дурацких законов с немедленным и необъяснимым их захлопыванием. 1689 год, январь. Открытие сэром Исааком Ньютоном кастрюль с пищей и прием первого, второго и третьего. 1689 год, март. Законный сон Ньютона с половины первого до половины третьего. Внезапное пробуждение в половине второго. 1690 год, октябрь. Резкий подъем и одновременное решительное открытие Ньютоном первого, второго и третьего законов. 1691 год, июнь. Арест сэра Исаака Ньютона. Королевские гвардейцы объявляют ему, что в Англии должны действовать законы королевы, а не законы Ньютона. Открытие перед Ньютоном первого, второго и третьего засовов дверей тюрьмы. Закрытие Ньютона законом. 1694 год, сентябрь. Освобождение сэра Исаака Ньютона из-под стражи из-за уличных беспорядков по причине бездействия на воле законов Ньютона в его отсутствие. 1694 год, октябрь. Окончательное и бесповоротное открытие всех законов Ньютона Ньютоном. 1694 год, декабрь. Открытие законов Ньютона народом. Праздничный фейерверк в Лондоне. 1993 год, май. Народное гуляние в Москве по случаю 70-й годовщины народного гуляния в Лондоне в 1923 году.

Радио Чипльдук. Не радио, а малина.

Главное, во время избирательной кампании никогда не говорите ничего такого, что может запомниться. Юджин Маккарти.

0: В эфире новости, прошедшие цензуру, радио Чипальдук.
1: Глава российской объявил о создании. Желающим предстоит пройти, а потусторонние будут исключены. В качестве примера привел безнадзорных животных. Сотрудникам, избежавшим сокращения, пообещали размер, сообщает новость. Дмитрий поручил рассмотреть на регулярных, сообщает агентство. Ранее Сергей выступил против, чтобы обновить. Сейчас в мире 134. 134 считается одним из самых, тогда как уровень вдвое меньше. Ранее сообщалось, что аэропорт не будет. Также Дмитрий поставил на 154, сообщает статья. «Квас не будет», сообщил Аркадий. Когда именно, он не сказал. Они также сообщили, что не будет и кефир. Это было разработано. Согласно действующему, квас является, пишет газета.
0: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk.

Отзвучал трек для восстановления нарушенной координации движений. Ну а следующая песня для тех, у кого еще сохранился старый добрый пейджер.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: эфире рубрика «Слушая классику» на радио Чипльдук.
1: Краков. Зал городской филармонии. Концерт органной музыки. Прелюдия соль-мажор. Амфитеатр. Фойе второго этажа.
2: О, что это есть? Холера ясно. Ух ты! Сейчас.

0: Мало кто всерьез принимает тот факт, что обыкновенная бытовая муха может лететь со скоростью 910 км в час. В том случае, если она проникла в салон аэробуса Boeing 767.
1: И может перенести дизентерийную палочку из Улан-Батора в Кейптаун всего за 7,5 часов. Задумайся.

Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

0: Цыпин-дук.
1: Цыпин-дук. Цыпин-дук. Цыпин-дук. Цыпин-дук. Цыпин-дук. Цыпин-дук. Цыпин-дук.
0: Цыпин-дук.
1: Цыпин-дук.
2: Чипльдук. Радио будущего.
1: Чипльдук.
3: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 9 часов 9 минут.

Звучит музыка для пританцовывания в длинных коридорах по пути в бухгалтерию. Ну а вслед за ней в эфире будет песня о теофедриновой независимости.

На берегу реки, в позе лотоса, сидела старуха Шапокляк и спокойно ждала, когда мимо нее проплывет труп крокодила Гены.

0: Радио Чипльдук неусыпно имплементирует различные инновации в области информационных технологий, в частности, в сфере подачи новостей для разных целевых групп наших пользователей. Покрытие сигнала глобального веб-радио Чипльдук достигает разных стран и регионов, в некоторых из которых принято читать текст справа налево. Для этих категорий наших юзеров на радио Чипльдук разработан специальный новостной формат. Предлагаем его вашему вниманию.
1: Реверс Ньюс на радио Чипльдук.
2: Обратно новости.
3: Мальмас нацеля сил к самой лишнюю в Менжисти. Лях из ума мир пример. Даргана на шнюрваз, шлюлы не лапцы. И не здесь взрывовых сныверцы. И вихел карпы в вятца савла марцикра.
4: Силялых на яс. Исер лажли дню призыр. И блестя в засэндвицкой. И надысиз. Отдавясь из тенца позыбного. Визивис. С ища вызывать у хапцы бестал здесь в соук.
3: Сильтель снивят стриптол, и сер эля ванна стрипт. Батэ удаганны нашлю лазу пынул фамрк. Киреля фейкрейдз. Марцай хравы кснырим ртасди, и рюйх на им шабз мальмас на циля сывксам. И рюйх на им шабы словры неминан.
4: Эни сер бадэй рюпсов бибрэйс. В сэйбвяс и ам сибяз усипнул. Дэй рюпсов без старой дефикси сер и рюпы стазин играйля от девинды крушт. Снирит нам сэрэдэ эни серба. Лазак Саиля и Тивон.
0: Остальные наши слушатели в других странах и регионах также могут самостоятельно ознакомиться с этим выпуском новостей, записав его и воспроизведя в обратном направлении.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 10 часов 10 минут.

Для инспекторов ГИБДД, несущих свою нелегкую службу на Ленинском проспекте, у магазина верхней одежды и нижнего белья, и не оштрафовавших сегодня работника посольства Зимбабве Тхонга Мбабве Джомба за превышение скорости, наша следующая песня.

0: вы нам звонили.
1: Алло.
2: О, как? Так это прямой эфир?
0: Прямой, прямой, прямее.
1: Отойдите.
2: Прямой эфир в обратной.
1: Отойдите от микрофона, от этого, от радиоприемника.
2: Все, это много объясняет.
0: Так.
1: Отходите. Теперь трубку тоже положите, отойдите.
3: Куда подальше?
2: И руки надо, наверное, за голову.
0: Так, ну мы вас внимательно слушаем. СМУ-24, отдел поставок стройматериалов слушает вас.
2: Прекрасно, прекрасно. Скажите, а у вас есть шурупы из переработанных океанических отходов?
1: Сейчас, подождите, Семен Петрович спросим.
4: Петрович, пошел. Есть у нас это самое шурупа.
5: Сейчас дойдем.
4: За ракушечника там это.
5: Есть
4: прессованный, есть.
1: 10 минут, подождете?
0: Ну, две упаковки
2: прекрасно,
0: сейчас.
2: Прекрасно, конечно, придется повисеть ради такого.
0: Со склада сейчас принесет, сказал, да. Вот.
1: Так, какие еще?
2: Слушайте, ребята, вы в принципе куда подвезете? Мне надо в эту точку тоже успеть? Это на какой параллели хотите?
1: У нас 5 самовывоза точек. Давайте, где вы живете? Будем определяться сейчас, что у нас там рядом.
3: Какой город?
2: Надо попасть в Краснообск.
0: Краснообск,
1: так.
3: А где это?
1: Палыч, посмотри там.
0: А почтовый там индекс какой этот, чтобы знать?
2: Господи, как же, ты тоже ж не знаю.
0: А я без этого останетесь недавно. Без гвоздь-шурупов. Ну ладно.
1: Ясно.
0: Мы сейчас мы пробьем сейчас.
2: Индекс, я вам обязательно перезвоню.
0: Мы пробьем потом по базе. Вот, хорошо. И там куда в Краснообске? Какая точка лучше?
2: В Краснообск на точку улица Восточная. Пускай это будет там.
0: Улица
2: я подъеду с улицы Западной тогда.
1: Хорошо.
0: Западная. Улица Западная, Восточная. Да.
2: Спасибо.
0: Как говорят у нас в стройуправлении, запад есть запад, восток есть восток, и вместе им не сойтись. Это был такой писатель.
1: Хорошо. Значит, какие... Давайте, чтобы доставка подешевле была, может быть, еще возьмете какие-нибудь... Подумайте сейчас просто инвентаризацию где-то в голове проведите.
0: Скобки или швеллера какие-то можно.
1: Что у нас есть редкое для человека?
2: Швеллера из китовых ребер, видимо.
1: Да.
0: Ну, поскольку тема, сейчас, вот судя по всему, тема такая у нас морская, то, наверное, у вас, видно, и профессия какая-то глубоководная или аквалангическая, нет?
2: Совсем нет, но мне показалось, что с вами это точно связано. Вы глубоко...

0: Глубоко, глубоко берете, высоко летаете.
1: Да, да. Количество, спасибо, значит, все-таки обе упаковки вам или сколько? Или сколько
0: обе штук? Упаковки шурупов и два китовых швеллера.
1: Два китовых швеллера.
0: Ну, чтобы было куда закручивать шурупы. Ага.
1: Краснообск.
2: 37-я приняла.
1: Да.
2: Огромное вам спасибо.
0: Как я за вас искренне рад. И вам тоже большое спасибо.
1: Друзья, Краснообск.
2: Краснообск один из самых любимых наших городов.
1: Ставим флажок, потому в нашей географии такого еще не было. Правильно?
2: Краснообск не было.
1: У нас были разные. Красногорск там какой-то, Краснознаменск. В общем...
2: Спасибо большое.
1: Спасибо, Краснообск.
0: И вам спасибо еще раз.
2: Пока.
1: Пока.
0: До связи.
1: До связи.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Наф-наф. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
2: Чего-чего?

0: прозвучала музыка для выдвижения кандидатур.
1: А сейчас предлагаем вам мелодию для перехода на «ты».

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11:11.
1: Радио Чиппельдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Литературные рецепты с Майком Еремеевым.
1: Писатель Владимир Сорокин. Банкет. Глава «Горячие блюда».
2: Валенки в меду. Валенки порезать крупными кусками, обвалять во взбитых яйцах, а потом в подсоленной и поперченной муке. Масло вылить в кастрюлю, довести до кипения и обжарить в нем куски валенок до образования золотистой корочки. Сложить куски в гусятницу, залить медом, посыпать майораном, накрыть крышкой и тушить 2,5 часа. Подавать в глубоком блюде. Валенки в меду. It's gonna be

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Знаете, что нужно летом вывесить на веранде, чтобы комары не досаждали вам и вашим гостям? Большой пакет с кровью.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

0: Остановись, прогресс. Ты прекрасен.
1: Радио Чаплидук. Великая научно-техническая революция. Переворот на 360 градусов.

0: Страницы классики.
1: Всем тем, кто проводит сейчас свой ланч-тайм в снэк-барах, якиториях и пиццериях, мы предлагаем на минутку отложить в сторону свои суши, эспрессо, гамбургеры, айпады и смартфоны и принять небольшую порцию вкуснейшей художественно-гастрономической прозы.
2: Братья Аркадий и Борис Стругацкие. «Понедельник начинается в субботу». Фрагмент повести.
3: Осталась поваренная книга для Валькиной мамы, которая живет в Лежневе. Как это там? Соус пекан. Полстакана уксусу, две луковицы и перчик. Подается к мясным блюдам. Как сейчас помню, к маленьким бифштексам. Вот подлость, подумал я, ведь не просто к бифштексам, а к маленьким бифштексам. Я вскочил и подбежал к окну. В ночном воздухе отчетливо пахло маленькими бифштексами. Откуда-то из недр подсознания всплыло: подавались ему обычные в трактирах блюда, как-то кислые щи, мозги с горошком, огурец соленый, я глотнул, и вечный слоеный сладкий пирожок. Отвлечься бы, подумал я и взял книгу с подоконника. Это был Алексей Толстой «Хмурое утро». Я открыл наугад. Махно, сломав сардиночный нож, вытащил из кармана перламутровый ножик с полусотней лезвий и им продолжал орудовать, открывая жестянки с ананасами. Плохо дело, подумал я. Французским паштетом, самарами, от которых резко запахло в комнате. Я осторожно положил книгу и сел за стол на табурет. В комнате вдруг обнаружился вкусный резкий запах. Должно быть, пахло омарами. Я стал размышлять, почему я до сих пор ни разу не попробовал омаров. Или, скажем, устриц. У Диккенса все едят устриц. Орудуют складными ножами, отрезают толстые ломти хлеба, намазывают маслом. Я стал нервно разглаживать скатерть. На скатерти виднелись неотмытые пятна. На ней много и вкусно ели. Ели омаров и мозги с горошком. Ели маленькие бифштексы с соусом пекан. Большие и средние бифштексы тоже ели. Сыто отдувались, удовлетворенно цыкали зубом. Отдуваться мне было не с чего, и я принялся цыкать зубом.
2: Это были написанные с большим вкусом страницы повести братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу». Желаем вам приятного аппетита и до новых встреч в рубрике «Листая страницы классики».

0: Это была музыка для Ольги и Клима Анохиных, отмечающих сегодня восьмую
1: радостную годовщину своего развода. А наш плейлист продолжит короткая пьеса для ночного подпольного стриптиз-бара в здании ЮНЕСКО.

Let's do nothing else today. Stay here right beside me.

black that pervades everything. I do not see it. Power.

do not see it. But the power.

0: bill has been approved by the Congress.
1: Listen.

На радио Чипльдук звучит музыка для прослушивания через старые репродукторы «Рекорд 4» Нижегородского радиозавода имени Кулакова. А вот следующую композицию мы советуем вам прослушать через репродуктор «Невский 319» Ленинградского завода «Пластприбор». Музыкальные гурманы, несомненно, заметят. Разница очевидна.

Да до утра всего-то охота развести на обещание долгое первое свидание, хотя на этот раз мне уже все равно. Ты один такой прекрасный, только не влюбленный. Классный, жалко, что зеленый, красный огонек запрета. Классный, полюблю за это. Ты ни много, ни мало, так всего-то на один раз. Упало, пропало странное мое желание долгого первого свидания. Хотя на этот раз мне уже все равно. Ты один такой прекрасный, только не влюбленный. Классный, жалко, что зеленый, красный огонек запрета. Классный, полюблю за это. Классный, только не влюбленный. Классный, жалко, что зеленый, красный огонек запрета. Классный, полюблю за это. Странное мое желание долгого первого свидания. Хотя на этот раз мне уже все равно. Ты один такой прекрасный, только не влюбленный, классный, жалко, что зеленый, красный огонек запрета, классный, полюблю за это, классный, только не влюбленный.

0: Передаем сигналы точного времени на радиочипальдук. Начало шестого оранжевого сигнала, следующего за предыдущими пятью зелеными и красными сигналами, соответствует точному времени на классном радиочипальдук.
1: Зеленый, красный, зеленый, красный, зеленый, классный.
2: Oh, oh, oh,

Радио Чиппальдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: Как бы ньюз на радио Чипельдук.
1: Добрый день. В студии радио Чипельдук Максим Соловьев. В эфире новости. Российский мультфильм «Фиксики» купили для китайского рынка. Мультипликационный сериал будет выходить на двух языках – русском и китайском. Одной компании, являющейся самой крупной на китайском рынке, были выкуплены права на четвертый сезон популярного мультсериала для детей «Фиксики». Компания, которая специализируется на потоковом видео, приобретает эксклюзивные права на территории Китая на новые 52 эпизода сериала «Фиксики», которые будут произведены в ближайшем году. Российский сериал «Фиксики» рассказывает о маленьких человечках, которые живут в различной технике. Они объясняют детям, как все устроено в мире техники и технологий, делятся знаниями по географии, химии и физике. Продолжим новости. У микрофона Максим Соловьев. Новости технологий. Самые легкие пароли для взлома назвали эксперты. Мошенники легко взламывают пароли из простых слов. Например, «пасворд» или «кверти». Самые простые пароли представляют из себя личные данные пользователя. Рекомендуется не использовать дату рождения, имя или номер телефона. Почти в 100% случаев компаний получилось выяснить коды, чтобы войти в учетные записи. Ведь главная проблема – это очень простые пароли. Одни из самых известных паролей – месяц-год в латинской раскладке. В одной из компаний этот пароль использовали 600 человек. В начале мошенники пробуют вводить самые обычные известные комбинации, а уже послед этого, в случае неудачи, пробуют личные данные пользователя. Специалисты утверждают, что труднее всего будет взламывать пароли, состоящие из случайных знаков, цифр и букв. Однако в этом случае важна длина пароля. Это были новости на радио Чипыльдук. В студии у микрофона был с вами Максим Соловьев. Всего вам доброго. Эмигрантский рагамаффин. Everybody's going to love it. So get up and move your feet.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 14 часов 14 минут.

0: Как обычно в это время в нашем эфире, музыкальная загадка.
1: Вот и сегодня мы хотим, например, спросить нашего музыкального продюсера, что за трек, не спрося его, мы поставили только что вместо того, который он запланировал.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное радио.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Амброс, алло.
3: Алло, добрый день.
2: Добрый день.
3: Вас беспокоит радио Чипльдук.
2: Сейчас. Радио Чипльдук. Радио Чипльдук?
3: Да.
2: Радио Чипльдук.
3: Ну, вы же знаете, вы оставляли нам свой телефон. Вот мы и звоним, собственно.
2: Так это вы.
3: Это мы.
2: Понятненько.
3: У нас просто сменился один ведущий. У нас тут ротация кадров.
0: Но это программа «Концерт по нашим заявкам» и ведущий Андрей и Кирилл 2.
2: Так, да. Я слышал, я на сайт вас заходил. Я в курсе.
3: Так.
2: А что случилось? Куда делся вот период 2 или 3, я не помню.
0: Вы знаете, мы отдельно об этом расскажем нашим слушателям, а сейчас, пожалуйста, поставьте нам что-нибудь на наши, так сказать, ощущения.
3: Да. Скажите, у вас есть какие-нибудь звукоизвлекающие устройства? Компакт-плеер, магнитола?
2: Вы знаете, я сейчас нахожусь не дома, а в гостях, поэтому мне неудобно спрашивать у людей, что у них есть. Но передо мной стоит старая-старая фортепиано, рояль.
3: Шикарно.
2: Похоже, его просто покрасили в белый цвет, а на самом деле он был не белым.
0: Ну, действительно, звукоизвлекающее устройство.
2: Рояль очень старый и расстроенный.
3: Ну, это фантастика, это отлично. Такого еще не было в нашей программе.
0: И давайте на всякий случай познакомимся. Как вас зовут?
2: Меня зовут Сергей Петров.
0: Сергей, вот у вас стоит пианино, покрашенное под рояль. А вы на «ты»? С этим пианино, или как?
2: Ну, могу что-нибудь сыграть такое.
3: Сбацать.
2: Несложно.

0: Послушайте.
1: Так.
0: Сейчас, секунду. Вот, послушайте, получится сейчас, я не знаю. Слышали? А вы слышали звук-то какой?
1: Звук шикарный совершенно. Но это звучит как какой-то пролог, как какая-то увертюра мощная. Это очень многообещающее начало. И здесь вот может вступить оркестр, ну, как минимум, фортепиано.
0: Ну, хотите что, сыграть?
2: Сергей, Сергей, ну вы не бейтесь о тарелку головой. Вы сыграйте нам на рояле что-нибудь, как
1: вводную
2: часть.
1: Да, вы нас поманили уже как-то, мы уже... С аппетитом ждем.
2: Вот, Андрей, исходя из того, что Сергей нам продемонстрировал, я хотел бы услышать, чтобы на фортепиано прозвучало что-нибудь из Вагнера.
0: Из Вагнера? Из Вагнера. Из Вагнера. Ну, вот знаете, это вот...

0: Отличное. Во-первых, великолепный инструмент чувствуется. Что
1: шикарное
0: он...
1: исполнение.
0: Звучание потрясающее.
1: И хотелось бы слова еще услышать.
0: Я думаю, наши все слушатели получают удовольствие, просто наслаждение.
1: Да, эстетическое. А Вагнер переворачивается.
2: По-моему, летят перелетные птицы. Это вот Вальдирия.
0: А вы можете не одним пальцем, а хотя бы четырьмя-пятью?
2: Ну, я же одной рукой телефон держу. Вот в чем.
0: А как-то прижимать... плечуком
1: а
0: вот, к щеке.
1: Очаровательный женский голос вначале. Очаровательный женский голос вначале был, который вас, собственно, и позвал к телефону. Пусть обладатель этого голоса и поддержит телефон около струн.
2: Сейчас я ее позову. Так что сыграть-то вам? А может быть что-нибудь греческое сыграть?
0: Греческую гамму. Да. Вот мы единодушны. Это наша заявка. Сыграйте нам греческую гамму.
2: Все, слушайте.

0: для наших слушателей поясняем, что из Афин по нашим заявкам из Греции прозвучала греческая гамма в исполнении нашего слушателя Сергея на древнем греческом фортепиано. Live.
1: Вы знаете, я думаю, даже Сергей не просто наш слушатель, он, наверное, концертирующий, гастролирующий пианист, потому что так сыграть древнегреческую гамму мог только мастер. Сергей, вы где-то учились этому ремеслу?
2: Человечка, я могу только эту песню сыграть.
0: А я хотел усложнить задание, вот что-то все-таки из классики. Вот все время, знаете, фигурируют такие хитовые музыкальные произведения. Вот если Огинского, то обязательно полонез, если Чайковский, обязательно первый концерт. А вот я знаю, что вот есть вторая венгерская рапсодия Листа. Я никогда не слышал ни первую, ни третью. Вот какую-нибудь...
1: Да. Главное, чтобы Сергей их слышал.
0: Да. Ну вот такая сложная заявка.
1: Сергей, давайте-ка Листа с Листа.
2: Листа вот эту?

0: поэтому
1: Может, какую-то российскую песню? У нас сейчас очень много на эстраде жизнеутверждающих песен. Просто по любому каналу с утра до вечера очень жизнеутверждающие. Может быть, вы сыграете на этом инструменте? Да, я не знаю, что это будет.

0: Вот, мне очень нравится эта песня.
1: А вот вы можете импровизировать? Вот если, например, задать какую-то тему, образ, вы могли бы вот ассоциативно играть то, что вам приходит на ум?
2: Сергей, такая просьба от нас с Андреем. Попробуйте сейчас музыкально воспроизвести ответ на вопрос. Что такое чипльдук? Как ассоциируется это слово с вашим под- или сознанием, или надсознанием? Попробуйте сыграть нам, что такое чипльдук.
0: Ну, давайте попробуем.

0: Напоминаю, что из Афин, из 47-градусной жары, иначе никак не объяснишь вот это содержимое нашей беседы, звучит Лист, советская песня, Вагнер.
1: Я настаиваю на Вагнере.
0: А главное, родная, да более знакомая русская речь нашего соотечественника Сергея. Вы всем подняли настроение. Ну что ж, Сергей, спасибо. До встреч в эфире.
2: До свидания. Спасибо вам, что позвонили.
0: Всего. Бай-бай.
2: До свидания.

0: В эфире неконтролируемый информационный поток.
1: Ньюс на радио Чебальдук.
2: Добрый вечер, в эфире студия радио Чебальдук, и в эфире новости.
1: Добрый вечер.
2: В студии с вами Алексей Рольшев
1: и
2: очередное. Высылки цыган из Франции, включительно Еврокомиссии, убеждены, что Париж пренебрегает ЕС, и Еврокомиссар противоречит нормам свободы передвижения Евросоюза.
1: 29 сентября, два матча, преодолеем Рубину.
2: Игорь, но ведь в очередном матче выяснилось, что...
1: Все зависит от...
2: плей-офф. Ну что ж, продолжаем. В 10-м новости. Пенсионеры хотят отсудить и по 50 тысяч рублей за летнего смога. Экологические правонарушения, масок для дыхания.
1: Мособл суд вынес остальным троим фигурантам приговор полковнику Кватькову Чубайс, сообщает РИА Новости.
2: Всех, конечно, интересует шахматная тема. Что вы можете сообщить, Игорь?
1: С удовольствием. В Ханты-Мансийске советский спорт, 12-й чемпион мира, незаконным.
2: Но ведь Кирсан Илюмжинов, Анатолий Карпов, вице-президент ФИДЕ.
1: Там были еще кандидатами Гарри Каспаров.
2: Ну, время покажет. И что же, в завершении выпуска о погоде? А завтра градусов и летняя жара сменилась, когда прикрутили с Руанди, да, Игорь?
1: Северо-западный, местами дождь.
2: Не забудьте дождики, зонтики и всего хорошего.
1: С вами были
2: и Антон Кирсовский.
1: Всего.

Много сообщений пришло на наш пейджер с вопросом, кто автор песни, которая только что прозвучала в эфире радио Паттайя FM. Ответы на этот вопрос знатоки могут присылать на наш факс-модем. Ну, а мы продолжим наш эфир композицией для разнашивания лабутенов.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Русские скороговорки народов мира.
1: Припаркован пикап поперек под кипарисом на Капри, а не на Кипре. Надо его, не пререкаясь, с Капри на Кипр под кирпич перепарковать, перевыпарковать.
0: Припаркован пикап поперек под кипарисом на Капри, а не на Кипре. Надо его, не пререкаясь, с Капри на Кипр под кирпич перепарковать, перевыпарковать.
1: Средиземноморская русская скороговорка.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Пытаемся соединиться с Монголией. Премьера просто, можно
3: даже
2: сказать.
3: Такой гудок такой, как монгольский.
2: Мы несколько раз пытались,
3: такой,
2: да. Монгольский гудок, далекий. Сколько там времени сейчас?
3: Ой.
2: Сейчас всю юрту поднимем на ноги, понимаешь? Алло.
4: Алло.
2: Михаил. Алло.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Михаил. Это радио Чепельдук вам звонит.
3: Знакомое название?
4: Знакомое.
2: Сколько времени у вас там? Мы действительно, может, мы вас на ноги подняли в неурочный час?
4: У нас, ну, почти полночь, до 20.
2: Ну, извините, ради бога, мы... Не спите, да?
3: Радио Чепельдук является...
4: Я еще не сплю, да, ради такого события, конечно.
2: Какой город, какая местность Монголии? Это где вы?
4: У нас Западная Монголия, город Хофт называется.
2: Хофт?
3: Хофт.
2: Видите, да. Как интересно. Там еще у нас слушателей не было, поэтому мы настолько рады, что появился тоже такой огонек, так сказать, светлячок, маячок в городе Хофт, Монголии. А вы как давно узнали про Чепельдук? Как давно вы с нами?
4: Да, честно говоря, чуть больше года. То есть мы думали, совсем недавно появились, может, пару лет. Поэтому так у меня друзья все слушают с удовольствием.
2: Ну, каждый вновь прибывший считает, что вот он только что открыл это радио, что оно образовалось буквально накануне. Ну, нам это приятно, значит, мы вечно молодые. Михаил, ну, опишите нам, вот что сейчас перед глазами, как

0: градусов днем, там 15 уже точно есть.
1: Весна – это вот типа в левом дальнем углу пейзажа распустился один эдельвейс.
2: На горном склоне.
0: Ну, я думаю, его уже давно съела корова. Тут мы даже цветочка тут не найдем.
1: Понятно. Ну, хоть как-то, значит, чипыльдук вам дает там какое-то отключение, разнообразит пейзаж ваш душевный?
0: Конечно, это вообще для нас отдушина. Тут только одна какая-то несчастная радиостанция местная, по которой непонятно, что вещают.
2: И мы.
0: Какие-то разговоры там, так, музыка.
1: А чипыльдук ведь очень монгольское слово. Вот если вы спросите, там нет сейчас монгольских товарищей рядом? Вот спросить, с чем у них ассоциируется слово?
0: Сейчас рядом нет, но я обещаю поговорить. У нас как раз в университете здесь, где мы работаем, на кафедре поговорим. Тут много языков знают. И китайский,
2: я бы сказал,
0: японский. Поэтому
2: у меня с каким-нибудь
0: поговорим, ну,
2: экзотическим монгольским музыкальным инструментом.
1: Да, да. Вот тут у Антона возникла версия, что это чипыльдук. Это щипковый монгольский какой-то вот прибамбас.
0: Ну, может быть, может быть. Хотя они тут больше всего любят так называемый моринхун. Это такая...
2: Тоже хорошее название.
0: Домра, что ли.
1: Ага.
0: Да, домра двухструнная головой коня, которая на грифе.
1: Вот. Двухструнная, это сильно сказано, да. Конечно. Однострунная было бы круче, но две струны для тех, кто еще ищет свой звук, свою ноту, а одна, кто нашел.
2: Это
1: хорошо.
2: Для продолжающих таких.
0: У меня тут две вещи спасают от тоски монгольской. Это радио «Чипыльдук», и еще я купил балалайку перед отъездом из России.
2: А балалайка три струны, да?
1: Балалайка...
0: Ну, три струны, но там... Две струны там одинаково же настраиваются, поэтому можно как сказать, что даже там две струны.
1: А вы нам сейчас какую-нибудь частушку на балалайке никак не сбрянчите?
2: Ну, что-нибудь, в общем, такое.
0: Сейчас, наверное, не получится, у меня уже тут дочка уснула, мы ее тоже притащили
2: тогда...
0: с собой.
2: Тогда не
0: так. Хотел рассказать историю, что я когда балалайка засветился, меня монголы увидели, я практически... Через неделю меня уже пригласили, я выступал в театре. Мы собрали целый ансамбль, но это было очень круто. Я, конечно, сильно волновался, репетировал, тут по ночам сидел.
1: Отлично, вот, это в нашем стиле, да. В общем, мы общаемся с Михаилом, руководителем ансамбля балалайшников Монголии, город Хофт.
2: Пришел, увидел, победил, называется.
1: Ну что, картина замечательная. Будем знать, что у нас есть такое, так сказать, гнездовье в Монголии. Вам будем еще звонить в какие-то более урочные часы. И спасибо, что вы с нами. Спасибо за поздравления.
0: Спасибо за ваши отношения. Вам подняли настроение.
2: И не поддавайтесь окружающей
1: тоске. Не поддавайтесь. Кто вас будет уговаривать переехать из Монголии в Гонконг, ни в коем случае.
3: Отмахивайтесь балалайкой.
1: Отмахивайтесь балалайкой, вот Андреич тут подсказывает. Все, тогда мы побежали дальше на другие параллели, широты и меридианы.
2: Все, спасибо вам.
0: Хорошо, спасибо за звонок. Всего вам доброго.
1: Счастливо.

Чипльдук. А смысл?

радио Чип и Дук. Ужасно смешное.

0: там жрете, чипыльдуки?
1: Да, дым-тим, помаленьку.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

В Москве точно четверг. Ровно

0: Чипльдук. И так будет с каждым.
1: $50,000 watts of funkin'.

0: Спрашивайте, отвечаем. Цена вопроса.
1: Добрый день, студия «Радио Чапульдук». С удовольствием приветствуем вас в нашем эфире. Рады с вами пообщаться в рубрике «Спрашивайте».
2: Добрый день.
1: Отвечаем. Или «Цена вопроса». Да, это голос подал Антон Амбурцумян.
2: Напротив меня сидит
1: Влад Ершов.
2: Да.
1: Ну что же, вот вопросы пришли к нам и на пейджер, и почтой, и на форум. Антон, как ты сможешь ли ответить?
2: Мы должны сказать нашим слушателям, что мы отвечаем на самые разные вопросы.
1: На самые разные. Трудные, простые, бытовые, какие-то концептуальные, философские. Вот как бы ты ответил, слушательница Альбина Р. из Павлова Посада. Она девушка, видимо, юная, но вот она жалуется, что у нее много веснушек. Ей как-то это мешает вот общаться, знакомиться. Она, видимо, как-то комплексует. Она спрашивает, как их лучше вывести, надо ли вообще, что мы по этому поводу думаем.
2: Ну, как и обычно, конечно, путей может быть много решений этого вопроса. Mm-hmm. Тем более сейчас в моде маски, можно применить маску.
1: Кремы, маски, притирания,
2: можно
1: масла.
2: Нет, я думаю, что просто маску носить.
1: Отбеливатели. Носить маску. И, кстати, можно сделать так даже, вот сейчас маски с рисунками, узорами, сделать маску с веснушками. И все как бы дразнятся, человек потом снимает маску, у нее на лице эти же веснушки, ну, как бы они вот проступили сквозь маску.
2: Нет, есть такой более юмор. Радикальный есть вариант замены кожи.
1: Замена кожи с других каких-то частей тела. Можно с чужого тела, с другого тела обменяться. Кто-то, может быть, наоборот, мечтает о веснушках. Есть же люди такие.
2: Мы ответили на вопрос, причем предложили сразу несколько вариантов решений. Я думаю, что один из них понравится.
1: Ну, у меня еще есть к ней встречный вопрос. Во-первых, какое количество веснушек? Потому что четное количество такое достаточно, грустное.
2: Важно, как
1: веснушек
2: как
1: должно быть нечетное число. Поэтому вы посчитайте, нужно, сделайте дополнительное, дополните до нечетного.
2: Важно еще уточнить, какого цвета веснушки.
1: Какого цвета, совершенно верно.
2: Потому что если веснушки более темные,
1: коричневые
2: такие, темно-коричневые,
1: это
2: даже хорошо.
1: Это весенние. Да. Зимние веснушки, они белые, как снежинки. Бывают летние веснушки, они зеленые. Поэтому вы уточните, как бы, какого они типа. Вот. И, кстати, вы можете отвечать, что это татуировка. Что это сейчас тренд, это модно. Следующий вопрос.
2: Как найти контакт с ребенком в подростковом возрасте? Это нас спрашивает Анастасия Ивановна Шпиц из Коломны.
1: Анастасия Ивановна, прежде всего, во-первых, о каком контакте речь? Вы можете попросить вашего ребенка принести из кабинета физики. Для него это, кстати, будет приключением. Вот как бы изъять, выкрасть на какое-то время, позаимствовать машину статического электричества. И когда вы вместе с ребенком раскрутите эту машину, постарайтесь, чтобы он взялся за один шарик, за один контакт, а вы возьметесь за другой. И когда вы протянете друг другу навстречу руки, произойдет контакт, который ребенок, конечно, уже не забудет никогда. Со временем можно переходить уже к другим автомобильным аккумуляторам и розеткам сети.
2: Мне нравится этот ответ. Я бы добавил, что если потерян контакт чисто человеческий, если родитель не понимает своего ребенка, допустим, ребенок в этом возрасте может начинать употреблять какие-то нежелательные стимуляторы, условно говоря, много ходить на улице и знакомиться, попасть в дурную компанию.
1: В среду не
2: да.
1: попасть.
2: Мне кажется, что очень важно здесь родителю, конечно же, быть вместе с ребенком и тоже попытаться употреблять эти же излишества.
1: Конечно. Говорить с ним на одном языке.
2: Да. И можно тоже попытаться в компанию влиться и как-то
1: влипнуть
2: в историю. И, в общем, важно быть с ребенком вместе.
1: Да вы и просто даже как-то сами помолодеете душой.
2: Да.
1: Так что. Следующий вопрос. Вот юзер Рома Коптев из Челябинска, он говорит, что он очень любит дышать свежим воздухом. Вот на балконе у него там шезлонг, под балконом во дворе растут сосны, пахнет озоном, сосновым воздухом. А сосед постоянно внизу курит, дымит и мешает, отравляет ему это удовольствие. Вот что делать, что посоветовать?
2: Я думаю, что, наверное, самое простое – это просто поменять квартиру на квартиру в другом районе.
1: Может, с соседом поменяться местами, тогда сосед будет наверху, и дым будет идти вверх.
2: тоже вариант. Это даже в какой-то степени такая. Быстрее, да, да, можно сделать, потому что...
1: Ну, конечно, проще совсем поменять квартиру.
2: Ну, я и сказал вначале, да, что да, съехать так, просто так в другой дом.
1: Ну, есть, конечно, такие временные паллиативы. Например, можно просто предложить ему сосновые шишки курить. Может быть, ему понравится дым сосновых шишек.
2: Ну, кстати, это может даже повлечь за собой какой-либо контакт. Мы сегодня говорим о контактах.
1: Конечно, это да. И здесь контакт везде нужен, в вышеупомянутых случаях. Можно установить вентилятор мощный у себя на балконе и как бы отдувать ему назад его же дым.
2: Ага, хорошо.
1: Кроме того, вы сами можете тоже дымить чем-то. Если вам неприятен его дым, вы можете какой-то дым, например, осеннюю листву разжечь или пластмассу у себя на балконе и этот дым направить на соседа, и он, так сказать, тогда почувствует...
2: Да.
1: Может быть, ему понравится это тоже.
2: Но все-таки, наверное, рекомендую...
1: Можете...
2: Но я повторюсь, переезд
1: да.
2: наиболее
1: переезд,
2: оптимальный.
1: Переезд, конечно, прежде всего переезд. Вот, возвращаемся к этой слушательнице.
2: Анастасия, да, Анастасия Шпиц. Вот она спросила про татуировки. Видимо, она имеет в виду вот наш вопрос о контакте с ребенком.
1: Контакт с ребенком, да.
2: Стоит
1: конечно,
2: ли родителю тоже
1: нанести.
2: Делать татуировки?
1: Обязательно. Угу. Чем больше, тем лучше. Причем на тематику, не только близкую вам, с какими-то
2: конечно,
1: старомодными
2: да, да, да.
1: группами вашей юности,
2: или,
1: типа
2: Нана,
1: Нирвана, Мьюз, Сизер Систерс, да, а современные, молодежные какие-то трендовые вещи. Вот, идем дальше.
2: Вот спрашивает семья Викторовых из Павлова Посада, прошу прощения,
1: из Павловска. Ага,
2: да.
1: Это другое.
2: Как выбрать спортивную команду для боления?
1: Для боления. Вы знаете, вы начните болеть, а команда найдется.
2: Угу.
1: Понимаете, что первично? Главное – болеть. Вы включаете телевизор и переживаете, начинаете переживать, сильно страдать, болеть, и щелкайте по каналам, и кто-нибудь обязательно подвернется.
2: Ну вот имеется в виду, я думаю, болеть нужно за команду, которая проигрывает, чтобы она выиграла, или болеть за команду, которая выигрывает, чтобы
1: лучше
2: она продолжала выигрывать.
1: Лучше за тех, кто выигрывает, поверьте.
2: Позитивных вот. Эмоций больше.
1: Да. И я бы посоветовал еще болеть за команды третьих стран. За какую-нибудь вот Монголию, Намибию, команды островных государств, которых никто не знает. Потому что за них никто не болеет. И это будет вызывать интерес, это экзотично. Кроме того, вы можете пиарить символику, носить какие-то майки с их изображениями, даже получать за это спонсорские вознаграждения.
2: Не, ну, наверное, ведь бывает, что люди, болея за команду, ездят по странам, сопровождают спортсменов. Но,
1: еще вот я думаю, надо болеть за такие виды спорта, где обычно нет болельщиков. Вот, например, никто же не болеет за альпинистов.
2: Угу.
1: И они, бедные, там одни карабкаются по скалам или спелеологи в эти пещеры. А тут, вы понимаете, болельщики, команда болельщиков вместе с альпинистами угу. тоже карабкается, лезет туда на вершину, подбадривает. И вы с друзьями, с семьей, с женой, с детьми пришли поболеть за альпинистов. И так, невзначай, тоже взошли с ними на Джамалу.
2: Да.
1: И вообще, куда они бы без вас? Да никуда.
2: Ну что же, это хороший, во-первых, очень хороший вопрос,
1: да.
2: я считаю, потому что подчас человек хочет болеть и совершенно не понимает, за какую
1: может
2: команду
1: определиться.
2: Болеть. Да.
1: Или многоборье, например. Вот ты вроде бы болеешь за многоборца, но только в конном спорте за него. А уже, например, в метании копья ты болеешь за другого многоборца, в плавании за третьего. То есть ты сам мультиболельщик, многоболельщик такой. Вот. Так что поищите, есть масса способов.
2: Ну, вопрос
1: вот
2: хороший,
1: здоров,
2: я смотрю.
1: Кстати, не болей.
2: Смотрю, у тебя тоже есть.
1: У меня тоже есть вопрос. Вот Валентина Иосифовна, она живет с детьми, они ее пригласили, они живут в пригороде Бостона. Вот у нее такая проблема, значит, со зрением. У нее левый глаз плюс 6, а правый минус 11. И она говорит, что из-за этого в очках возникает странный эффект. Одна линза как бы очень сильно глаз увеличивает, а другая очень сильно уменьшает. Извините, я смеюсь не над вами, просто здесь вот Антон мне стал показывать, как это может выглядеть, но это мы с сочувствием относимся. И возникает такой странный эффект, что как бы вот у человека очень сильно отличается размер одного и другого глаза для стороннего наблюдателя. Как выйти, как быть в таком... такую щекотливую ситуацию.
2: Ну, мне кажется, что больше концентрироваться на ушах, воспринимать mm-hmm. мир через...
1: Ну, это же надо говорить тем, кто на нее смотрит. Она вот встречается с кем-нибудь, и что она должна сказать? Иван Иванович, вы больше концентрируйтесь на моих ушах.
2: Подождите, но у нее же уже двое детей.
1: Ничего рассматривать
2: нету.
1: У нее
2: уже двое детей, не так важно, что кто-то на нее сейчас обращает внимание или смотрит.
1: Нет,
2: или...
1: почему? Во-первых, не все потеряно. Может появиться еще какой-нибудь карапуз там, угу. Шестимесячный, еще не поздно. Найти, может быть, тоже человека себе пару, кстати, у которого наоборот. Глаз тот, который у него больше, тот меньше, а этот, который меньше, больше. Может быть, они как раз при поцелуе компенсируются это.
2: Будут но вообще проблема нестандартная, конечно, необычная. Вот.
1: Больше проводите времени в темноте.
2: Я согласен.
1: В темноте вас никто, так сказать, особо не рассмотрит, да и вам нечего там рассматривать. Поэтому старайтесь, может быть, ночной
2: больше
1: образ
2: спать.
1: Жизни.
2: Больше спать.
1: Больше спать. Угу.
2: Вот наш слушатель просто написал. Петр спрашивает, да. Как продать выгодно старую мебель.
1: Ну, надо, во-первых, найти кого-то, кто спрашивает, где купить старую мебель. Угу. Мы ждем от вас угу. этого вопроса, дорогие слушатели. Ну, во-вторых, понимаете, насколько старую?
2: Сложно сказать, вот что, не конкретизировать, что такое старая.
1: Старая – это 30 лет или 300 лет. Понимаете, там есть такая мертвая зона, когда мебель уже не новая, но еще не антикварная.
2: Да.
1: И поэтому я предлагаю ее искусственно состаривать. То есть берете стамеску, зубило, напильник, стучите по ножкам, царапаете, раздираете обивку, угу. проливаете какие-то компоты, жидкости, угу. сажаете котов, предлагаете им драть когти об это. Если ножки не резные, берете перочинный нож, делаете у обычной мебели резные ножки и говорите потом, что это мебель резная.
2: Ее нужно времен... продавать очень дорого. А вот тут дополнительный вопрос, я только сейчас рассмотрел. А не стоит ли ее, так сказать, порубить топором и продавать по частям?
1: По частям. Это тоже хороший вариант, потому что действительно оптом весь гарнитур, например, не продашь. Приходится продавать там один стул сюда, кушетку сюда. Также отдельного одного стула, это касается, отдельно продать одну ножку всегда легче.
2: Мне кажется, еще очень важно, что не все понимают, что старая мебель как бы по-старому очень так благородно пахнет. И вот такой запах да. не каждый может даже себе
1: конечно.
2: Как-то воссоздать.
1: Да, запах насиженных да. стульев из, например, какого-нибудь ЖЭКа, из нотариальной конторы, он украсит аромат жилища. Это замечательно, конечно. Кроме того, не забывайте, что это хорошее топливо. Если у вас есть дача, вы делаете шашлыки, то мебель прекрасна, особенно старая, хороша для растопки шашлыков.
2: Ну да, но если как бы продать, уютно, хочет продать.
1: Уютно тлеющая старая софа в углу участка, она будет греть и тех, кто присядет на нее, и тех, кто смотрит на эту картину со стороны.
2: Да, но я считаю, что, как бы делая общий вывод, мы предлагаем много вариантов, но все-таки основным я бы неожиданно предложил бы ощущение человека, решившего все-таки не продавать эту мебель после...
1: После
2: вот,
1: всего, что всего, он с ней что сделает.
2: Он, да, что он с ней сделает, что он с ней может
1: после
2: сделать.
1: Всего, что останется у него, да. остатки, он уже решит не продавать.
2: Да.
1: Он поймет, на самом
2: все,
1: деле,
2: да.
1: какая это ценность.
2: Да, да, да, да.
1: И какое огромное спасибо ему скажут его правнуки, когда будут любоваться у себя на даче, вставленный в золоченую раму куском обивки обгорелой советской тахты.
2: Ну что ж, спасибо огромное.
1: Спасибо.
2: Я думаю, на сегодня можно заканчивать наш, так сказать, небольшой... марафон «Вопрос-ответ». И мне кажется, что наши слушатели должны остаться удовлетворены, поскольку да. каждый вопрос нашел свой
1: он
2: ответ.
1: Он стоит ответа.
2: Да.
1: Кстати, к вопросу о том, сколько стоят наши ответы, с прайс-листом можно ознакомиться на нашем сайте. Ну, в частности, если кому-то интересно, вот то первый ответ сегодня стоил 600, а остальные вопросы 1300.
2: Угу.
1: И вопрос о болельщиках.
2: Да, но больше болельщиков стоит 500, потому что сегодня каждый вторник месяц
1: скидка. Скидка у нас 75%, так что обычная цена от подобных вопросов, соответственно, 2000.
2: Ну, еще раз, наверное, прощаемся.
1: До новых встреч.
2: До новых встреч.
1: В программе
2: «Цена ответа».

Радио Чипальдук. Самый безбашенный танк на мирном фронте интернет-радио.

0: Не лишне было бы напомнить, что самый длинный в мире поезд вышел 16 апреля 1982 года из Лондона в Париж и состоял из 32 018 вагонов.
1: Длина этого состава была такова, что когда пассажиры первых вагонов уже выходили на перроне вокзала в Париже,
0: пассажиры последних вагонов еще заканчивали посадку на платформе вокзала в Лондоне.
1: Задумайся.

0: Il y a une époque où les jambes, les jambes de Marлен Дитрих.
1: Это была минутка веб-радио Новой Каледонии на радио Чипльдук.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

0: Музыка для разрабатывания локтевого сустава прозвучала в эфире радио Чипльдук.
1: Продолжает наш плейлист саундтрек из снятого на смартфон скандального фильма «Мьянг Пхи в пижамах».
0: Почему-то не пропущенного недавно в эфир на лаосском телевидении.

0: разговорчики.
1: Так низко пасть. Презрительно сказал динозавр, увидев крокодила.
2: Ну да, пасть низко у меня, и что?

0: Истории за кадром.
1: В 1895 году Огюст Люмьер, который вместе со своим братом Луи изобрел кинематограф, дал одному юноше, заинтересовавшемуся его устройством, такой совет. «Вы должны быть благодарны, молодой человек, что это мое изобретение не продается, ибо оно неминуемо испортило бы вам жизнь. Его, конечно, можно использовать некоторое время в качестве научного курьеза, но не более того. И поверьте, никакой коммерческой ценности оно не представляет. Кто бы сказал тогда, на заре кинематографа, его великому изобретателю, что мировые кассовые сборы фильма «Аватар» составили почти 2 миллиарда 800 миллионов долларов. Да, жалкие гроши им съели Мьер.

0: Чипльдук. Старая, добрая интернет-радиостанция.
1: Добрая.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Когда меня спрашивают, что такое любовь, я обычно призадумываюсь, потом захожу к собеседнику за спину и резко выкручиваю ему руки. Кто тут теперь задает вопросы?
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

girl has something to say. You take your time. Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 18 часов 18 минут.

Сегодня для всех авиапассажиров, чьи рейсы задерживаются на 24 часа и более, в течение целого дня на нашем радио звучит эта бодрая и изматывающая душу мелодия. Оставайтесь

Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.

0: Несвежие новости.
1: По вашим просьбам.
2: Из архива.
3: Добрый день. В студии радио Чапельдук Арсений Мухин. В эфире «Несвежие новости». Миллиарды на гонку вооружений. В Сенате и Палате представителей американского Конгресса завершилось обсуждение проекта военного бюджета США на 1985 финансовый год. Контрольной линии первого этапа в процессе утверждения ассигнований Пентагону обе палаты пришли с различными результатами. Сенат согласился выделить $291 миллиард, а Палата представителей – 284,4. Так или иначе, это рекордный военный бюджет, принимаемый США в мирное время. Если говорить о пушках, танках и новых ракетах, то высший законодательный орган страны практически полностью удовлетворил запросы Белого дома. Вопрос о строительстве очередной партии стратегических ядерных ракет первого удара MX ставился на голосование в Верхней Палате Конгресса дважды и сопровождался бурными дебатами. Но, поговорив, сенаторы все же утвердили предложение Пентагона, и в следующем 1985 году с конвейера сойдет еще 21 ракета. Это были не очень свежие новости на радио Чапельдук. По материалам газеты «Известия» от 29 июня 1984 года. С вами в студии был Арсений Мухин. Радио Чапельдук всегда ваш надежный партнер. Продолжаем наше вещание. В нем прозвучит современная музыка, а также рубрика «Улыбки разных широт».

0: Предыдущая композиция нашего плейлиста, как установили врачи, наркологи и практикующие никотинологи, оптимально стимулирует отказ от курения. Прослушивать ее, однако, следует не меньше пачки в день.
1: Ну а сейчас для закрепления навыка отказа от никотиновой зависимости прослушайте следующую композицию, мысленно представляя, что вы слушаете предыдущую.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 19 часов 19 минут.
1: Чипльдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

0: Литературные рецепты с Майком Еремеевым.
1: Венедикт Ерофеев. Москва. Петушки.
2: Коктейль «Слеза комсомолки». 1969 год. Лосьон «Лаванда» 15 грамм. Лосьон «Вербена» 15 грамм. Одеколон «Лесная вода» 30 грамм. Лак для ногтей 2 грамма. Зубной эликсир 150 грамм. Лимонад 150 грамм. Приготовляемую таким образом смесь надо 20 минут помешивать веткой жимолости. Иные, правда, утверждают, что в случае необходимости можно жимолость заменить повеликой. Это неверно и преступно. Режьте меня вдоль и поперек, но вы меня не заставите помешивать повеликой слезу комсомолки. Я буду помешивать ее жимолостью. Я просто разрываюсь на части от смеха, когда вижу, как при мне помешивают слезу не жимолостью, а повеликой. Коктейль «Слеза комсомолки».

Наш век сугубо неэгоистический. Всегда найдутся люди, готовые подумать за нас. Кристофер Морли.

0: Новостью дня у радио Чипльдук.
1: Добрым дня! В эфире выпуском новостью. В студии радио Чипльдука Станиславу Рыбаковым. В японское селе закроют забором виду на Фудзи. Местные устали от туристов. 2,5-метровая забору длиннее 20 метров появится рядом при местном магазине. Власти поселку Фудзи Кавагутику в префектурном Яманаси решила построить забора, которая закроет виду на горой Фудзи, сообщала агентством. Представителю администрации пояснить, что это вынужденные меры, направленные на борьбу с бесконтрольным потоком туристов. Забора в высоте 2,5 метра и длине 20 метра появляться рядом на супермаркет, популярным в Японии торговую сети. По словам собеседники, информагентству, именно сочетанию фасадом магазину и гора Фудзияме привлекало приезжим. В социальных сетях распространился мнением, что это очень японского местом, сказал чиновнику, отметив, что на этот фоне фотографировался в основном иностранным путешественников. Туристам не только раздражало местную жителям, но и создавай аварийным ситуации. Люди заполонять тротуарах и парковкой, нарушало правилам дорожного движения, перебегав через дорогам, мусорило и даже забирайтесь на крыши, расположенным рядом клиникой. Прискорбно, что нам приходилось этого делать из-за тем, что некоторые туристов не соблюдать правилам, добавила источнику. Строительство ограждения начинаться уже на следующей неделе и простоять там до тех порам, пока ситуация не улучшилась. Это были выпуски новостей об радио Чипльдук. С вами в студии была Станислава Рыбакова. Нашему эфиру продолжать об музыку радио Чипльдук.

0: Для притаившегося за пятой колонной Казанского собора в Петербурге Ромы Самсонова прозвучала эта песня.
1: «Рома, не дури, выходи, мы тебя видим. И потанцуй под музыку, которую мы ставим для...»
0: Для Клавдии Мироновны Баскиной, залегшей за кустами сегодня утром на 38-м участке Ходьковского кладбища. Вот она тоже улыбается и, сняв босоножки, радостно уже выбегает на лужайку.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве 20 часов 20 минут ровно.
2: Радио Чипльдук.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Алло.
4: Алло.
3: А, Шаши?
5: Шаши.
3: Алло.
4: Алло. Алло, да, здравствуйте.
3: Здравствуйте, это Шаши?
4: Знаете, нет.
3: Нет? Нам нужна госпожа Мартынова.
4: Да, это я.
3: Ну, почему же вы не Шаши?
5: Почему ты решил, что она Шаша-то вообще?
4: Что такое Шаша вообще? Я сам не знаю, что это.
5: Он все перепутал. Радио Чипыльдук вас беспокоит.
4: А, здравствуйте.
3: Это вы конспирируетесь просто, да?
4: Нет, просто я даже не поняла. Думала, ошиблись, но я думала, Саша какой-то.
5: Ну, действительно, ты что, Андрюха?
3: Нет, как вас зовут тогда, извините?
4: Меня Анастасия.
3: Почему Анастасия? Подождите.
5: Ты все перепутал.
3: Вы приходили на Чипыльдук или нет?
4: Что?
3: На Чипыльдук вы к нам приходили или нет?
4: Ну, когда-то да.
5: Ну, когда это было? Вы помните, когда это было?
4: Ну, это было год два, наверное, назад, если не три.
5: Господи. И что у вас за этот период? Что-то существенное случилось или вы все так же?
4: Ну, замуж вышла год назад.
5: Понятно.
4: Это несущественно?
5: Нет, ну, смотря
3: подождите,
5: по-разному.
3: Подождите, мы с кем разговариваем вообще? Вы джабервоки вообще окучиваете или нет?
4: Что? Что?
3: Клуб-магазин джабервоки к вам имеет
4: отношение? Нет, нет, не имеет.
3: А издательство Lifebook?
4: Ну, мне нравится это издательство. А так, наверное, все отношения в этом состоит.
3: У нас тут что-то, значит, каша какая-то полная.
4: А вы что-то хорошее хотите сказать или вот так просто?
3: Нет, ну не просто так, нет.
5: Нет, вы знаете, вы обычно собираетесь в какие-то страшные
3: вообще,
5: новости.
3: Когда у
5: вы
3: нас...
5: же помните, сколько мы раз вам звонили и все время сообщали ужас?
4: Нет, мы, по-моему, два раза, по-моему, звонили, да.
5: Ну, видите, и помните, чем заканчивалось все это? Помните?
4: По-моему, ваши... чем-то хорошим.
5: Вот депрессии, в которые вы впадали. Помните это все? Помните?
4: Ну, так
5: смутно. С мужем сколько было ссор после этого? Просто на какой-то... Беспричинных. Поэтому сейчас у нас будет другой звонок. Мы, наоборот, радостны. Мы вас перепутали.
3: Нет, у вас, скажите...
5: Да не
4: очень радостные события перепутали.
5: Не она, не Шиша это, не она.
4: А вы, кстати, я сейчас на радио, да, в эфире?
5: Вы на радио, Чипыльдук, Андрей.
4: В эфире, да?
5: Нет, но вы туда как? Можете попасть.
4: Я, правда, так не поняла, с кем именно меня перепутали.
5: Но,
4: наверное,
5: а вам важно, с кем мы вас перепутали?
4: Ну, любопытно.
5: А давайте мы вас потом столкнем.
4: Давайте.
3: А вот телефон сейчас уточняю. 8-903-7239.
4: Вообще это не мой.
3: Это не ваш. А вот ваш 3632, правильно?
5: А главное, что вообще...
3: А ваш 3632, правильно?
4: Да.
3: А, все, понятно.
5: А тот вообще не ваш или хоть когда-то был ваш?
4: Я думаю, что вы...
5: Может, он когда-то был?
4: Я думаю, вы звонили с 903, но звонили за меня. Думаю, это странно.
3: Нет. А вот 499-724 тоже не ваш. Тут, короче, да.
4: Это не мои.
3: Нет, это
4: мои.
3: Вы в базе нашей.
5: А вы Чипыльдук слушали когда-нибудь?
4: Да, конечно, слушала.
5: Вот видишь?
3: А
5: вот видишь.
3: На Черноморском бульваре вы не живете, правильно?
4: Нет.
5: А не хотите туда переехать?
4: Хочу.
3: Не советую.
4: Если это на Черном море, то можно.
3: Нет, он, к сожалению...
5: Это на бульваре.
3: Да, там...
5: Жутко загазованное место.
3: Моря нету там. Это в Москве.
5: Ну...
3: Так. Значит, а напомните имя ваше, госпожа.
4: Не надо меня вычеркивать из базы.
3: Нет, мы не вычеркиваем.
4: Мое имя Анастасия.
3: Да, Настя Праздник. Все, я вспомнил кликуху вашу.
5: Именины сердца.
3: Ага.
5: Ну все, сворачиваемся, хватит уже. Ну всего доброго.
3: Ну хорошо, перепутали, кстати, богатой будете.
4: Ладно,
3: вот деньгами приходите. Ну пока.
4: Пока.

0: Радио.
1: Я тут смотрю, что я не один такой. В принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.
2: Радио Чипльдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
3: Чипльдук.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Это была фонограмма для озвучивания всякого рода претензий.
1: Ну а если вы хотите подсветить и подзвучить свой парник, то возьмите на заметку: раннеспелые патиссоны и тыквы-полевичка прекрасно растут под нашу следующую композицию.
0: Да-да.

0: Просим минуточку вашего внимания для короткой информации. Пожалуйста.
1: Александр Семенович Пушкин. Михаил Артурович Лермонтов. Лев Никанорович Толстой. Николай Феликсович Гоголь. Фёдор Ашотович Достоевский. Владимир Иванович Маяковский. Сергей Муслимович Есенин. Филипп Леонидович Сталин. Феликс Эдмундович Лещенко. Лев Валерьянович Троцкий. Антон Павлович Смехов. Вениамин Расулович Гамзатов. Расул Иванович Газманов. Родион Михайлович Салтыков-Щедрин. Петр Олегович Петров-Водкин. Алла Емельяновна Пугачева. Емельян Степанович Разин-Шатуновский. Филипп Бедросович Коллинз. Лавр Мартиросович Шнитке. Дмитрий Анатольевич Шостакович и Владимир Владимирович Ленин.
0: Мы передавали список знаменитых российских однофамильцев, известных российских писателей, музыкантов, звезд эстрады, политических деятелей по результатам последней переписи населения Российской Федерации. Продолжение следует.

0: Jessica, Jessica, you're my Jessica, Jessica.
1: Мысль дня.
2: На дворе 21 век, а жирафам, моржам и енотам приходится продолжать жизнь старыми дедовскими способами.
3: Mm-hmm.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: Новости прошлых лет. Всегда приятно вспомнить.
1: В связи с неуверенностью дикторов радио Чип и Дук и их сомнениями в правдивости передаваемой непроверенной информации, некоторые новости на радио Чип и Дук передаются сомневающимися дикторами в вопросительном формате.
2: Ladies and gentlemen, it's Question News on Chip & Dook Radio.
3: На радио Chip & Dook. Здравствуйте.
4: В студии радио Chip & Dook Руфина Лялина
3: и Денис Кокорин.
4: В эфире ли новости? И новости ли в эфире?
3: Предварительные результаты голосования на выборах в Госдуму
4: 4 декабря.
3: Справедливая Россия 13,22%.
4: ЛДПР
3: 11,66%. КПРФ ли 19,16%.
4: Яблоко 3,3%.
3: Единая ли Россия 49,54%.
4: Патриоты России правое дело меньше 1%.
3: И правое ли дело
4: процента?
3: Разговоры о повышении ли
4: пенсионного возраста ли вызывают во многих странах бурю протеста?
3: Протеста ли?
4: Однако поздний выход на пенсию может ли, способствовать сохранению
3: памяти, сдержать развитие болезни Альцгеймера?
4: Доказывают ученые ли?
3: В социальной сети Facebook произошел незначительный сбой. Да и Facebook ли?
4: Сбой в работе системы безопасности.
3: Та сеть, в которой произошел незначительный сбой в работе системы безопасности.
4: В результате чего скрытые?
3: Да и безопасности ли эта система, если в ней произошел незначительный сбой?
4: Альбомы с фотографиями ряда пользователей стали доступны для всех?
3: С фотографиями ли? Может, с видео? Или с текстами в сети Facebook.
4: В числе жертв оказался и Марк Цукерберг, основатель Facebook.
3: И в числе ли жертв оказался он?
4: Ой, Ли!
3: Не знаем. Это еще надо проверить. На сегодня это все новости? Все ли новости это на сегодня?
4: И это все новости?
3: С вами или не с вами?
4: Или не с вами. В студии была Ли.
3: Или не была?
4: Руфина Лялина
3: и Денис Кокорин.
4: Денис Ли Кокорин и Руфина Ли Лялина были с вами в студии.
3: На радио Ли Чипль Ли Дук. Дук Ли Чипль — это радио.
4: До новых Ли встреч.
3: Увидимся ли.
5: And you'll get a few presents from your fans. Both of them.
6: Present, birthday, fun!
5: Well, this is a coincidence. You say it's your birthday.
6: His birthday.
5: Well, it's my birthday too, yeah.
6: Your birthday?
5: You say it's your birthday? We're gonna have a good time. Hey, I'm glad it's your birthday.
6: That's glad too.
5: Happy birthday to you.

0: Мелодия для отслеживания траектории миграции атлантической трески только что прозвучала в нашем эфире.
1: Ну а следующий трек...
2: One... Yeah.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е!
0: В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

0: Акустическая лупа.
1: Как известно, человеческое ухо не позволяет нам слышать звуки в мире насекомых и микроорганизмов. Однако эти звуки есть. Аналогом оптической лупы, увеличивающей изображение, в мире звуков является так называемая акустическая лупа, увеличивающая, если можно так выразиться, звук.
0: Современные ноу-хау позволяют с помощью нанотехнологий приблизить гиперминиатюрные сверхчувствительные микрофоны практически вплотную к объектам и обитателям микромира, дав нам, наконец, уникальную возможность услышать обычно неслышимые звуки с точки зрения и в масштабе самих обитателей этого удивительного микрокосма.
1: Запись первая. Комар. Звукоувеличение в 150 раз.

0: Напоминаем, изобретение акустическая лупа, патент номер 447-91-3, является интеллектуальной собственностью радио Чипльдук.
1: Радио Чипльдук. Обратно мы самые первые.

0: Дорогие слушатели и зрители сайта «Радио Чапльдук». К сожалению, в кинофильмах, которые мы смотрим, актеры зарубежного кино обычно уверенно разговаривают на незнакомом им русском языке голосами совершенно посторонних людей или закрыты дублирующим текстом. «Радио Чапльдук» с удовольствием возвращает вам голоса любимых актеров и режиссеров звезд мирового кино. Кэтрин Зета-Джонс и Джордж Клуни на радио Чапльдук.
1: My real relationship with love? What an interesting question. I guess love is a very special thing, and I'm very lucky to be in love and have love in my life.
2: Thank you, Catherine.
0: Это были Кэтрин Зета-Джонс и Джордж Клуни на радио Чапльдук.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

радио Чипльдук. Было хорошо, а будет еще лучше.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

0: прозвучала мелодия для разведения опоссумов.
1: Подобные ритмы, как установили ученые, повышают шерстистость и снижают линькость этих милых зверьков.
0: Жителям блочно-панельных домов серии I-522А башенного типа посвящается наш следующий трек –

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Алло, Сан-Франциско?
4: Алло.
3: Сан-Франциско?
4: Да-да.
3: Очень здорово.
4: Да-да.
3: Вы ведь Игорь, правильно?
4: Я Игорь, да. Кем имею честь?
3: Это здорово. А вы знаете, вам звонит некое радио Чипльдук. Вы не слышали о таком?
4: Не слышал.
3: Не слышали. Ну вот давайте
5: будем значит
3: считать, что вы его теперь о нем точно услышите. Это мы. Вы в прямом эфире этого радио, и слушают вас в почти 2000 городов на всех континентах, правда, через интернет.
4: Прекрасно.
3: Вот, да. А мы знаем, что у вас недавно, по-моему, был день рождения или нет?
4: Да, с трудом отметил.
3: Ну вот, с трудом. А у нас почти рядом с вами тоже был день рождения.
4: Можете...
3: Вот мы взаимно, видите, как хорошо друг друга поздравили. Вы знаете что, поскольку вот нам сказали, что вы читаете Бродского на память, но при этом вы можете, конечно, включить там Wi-Fi и прочитать кого угодно, даже Гомера, мы будем верить, что вы его тоже на память читаете. Поэтому давайте, может, вы нам что-нибудь музыкальное из Сан-Франциско по нашим заявкам.
4: Круто.
3: Можете какой-нибудь звук нам поставить, чтобы мы поверили, что это Сан-Франциско?
4: Чтобы поверили, что это Сан-Франциско.
3: Да, просто телефон поднесете к колонкам, это пойдет в эфир. И в таком замечательном качестве мы практикуем, люди слушают.
4: Это какой-то прикол каких-то моих друзей.
3: Прикол, не прикол, это действительно радио Чипльдук. Вы там знаете, а то сейчас вы какой-нибудь номер отчебучите, я серьезно, нас закроют.
5: По всей видимости, дали ваши друзья, вот,
3: друзья,
5: ваш телефон, но я думаю, что вы их вычислите.
3: Но Алена вам передает привет.
4: А какая именно Алена?
3: А вот это вот,
6: хороший вопрос.
3: А вот она на ко? Узнали Алену?
4: Понятно. Ну да, знаю Алену на ком.
3: Но Алена почему-то просит передать вам самые нарциссовые поздравления. Вот эта формулировка меня озадачила. Это, конечно, вопрос к ней.
4: Да, я понял. Я понял, кто это. Это одна единственная Алена.
3: Да. Ну что, вы пока надумали, что вы нам заведете?
4: А вот слышите шум Сан-Франциско, нет?
3: Ну, отдаленно слышу, причем угол... Нет, не могу распознать номер улицы.
5: А, что-то там доносится.
4: Ну, номер неудивительно. Ну, давайте я что-нибудь действительно прочту из Бродского. Очень интересно, что это за прикол такой.
3: Давайте, ну, прочтите нам.
4: Сейчас я, наверное, на память мне сложно будет. Сейчас я открою любимую книжку, что-нибудь короткое.
3: Давайте, любимая книга. Это книга о поваренной соли, хотел сказать.
4: Поскольку вы радио с таким забавным названием, я вам прочту маленький кусочек из двух часов.
3: Вы запомнили название-то хоть? Название запомнили?
4: Нет, я запишу, подождите. Подождите, не бегайте.
3: У нас простой адрес 4duk.ru. Четверочка пишите, четверка.
4: Так.
3: Дальше DUK.
4: А, четверочка DUK и дальше
3: что? Да, .ru. И все, попадаете на наш сайт, там находите «Слушать», выбираете в эфир и слушаете либо в плеере, либо в браузере. Потом дальше долго, года два разбираетесь, какие кнопки что означают, что там правильно нажимать. Но в эфире онлайн вы можете слушать 24 часа в сутки.
5: Транскрипция звучит как Чипль.
4: Давайте я вам ваш дюк прочту тогда кусочек из Бродского. Я есть антифашист и антифауст. Их либо жизнь и обожаю хаос. Их бин хотеть геноса офицерам, демцайт сум фауст коротко шпацирам. Не подчиняясь польской пропаганде, он в Кракове грустил о Фатерлянде. Мечтал о философском диаманте и сомневался в собственном таланте. Он поднимал платочки женщин с пола, он горячился по вопросам пола, играл в команде факультетов пола. Он изучал картежный катехизис и познавал картезианство, сладость, потом полез в артезианский кладезь, концентризма, боевая хитрость, которой отличался Клуевец, была ему должно быть незнакома, поскольку Фатер был краснодеревец. Ну, и так далее.
3: Да, премьера, ну, Бродский впервые на радио Чипльдук. Ну что, спасибо. И впервые был Игорь на радио Чипльдук. Радио Чипльдук впервые было в Сан-Франциско. Да, в Сан-Франциско.
4: Да, прекрасно. А можно передать самые нежные поцелуи любви и благодарности Алене, которая ко.
3: Ну, она, наверное, слышит вас. Значит, а если мы это запустим в ротацию, в тяжелую ротацию, так раз 8 в день, то она это точно услышит в течение ближайшего года.
4: Тогда давайте я скажу следующее. Аленочка, я тебя люблю.
3: Во как.
5: Ну, не зря позвонили.
3: Мы стыдливо тактично отвели в сторону уши.
6: Да, закрыли глаза.
3: И вот как хорошо, что мы узнали друг друга. Вот, живет такой парень в городе Сан-Франциско.
7: В простом городе Сан-Франциско.
3: И есть такое радио. Надеюсь, что вы тоже как-то подтянете, подзавербуете еще там.
7: Заходите на огонек.
4: Обязательно. Пойду туда.
3: И орден монахов-францисканцев... Сан-францисканцев будет шириться.
4: Отлично.
3: Спасибо.
4: Спасибо, ребят. Хорошо.
5: Спасибо. Счастливо.
7: До свидания.
4: Пока. Спасибо.

Чип-льдук. Шо говорите?

0: Тихо ты. Цыц.
1: Спать пора. Ночь на радио Чипельдук.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности.

Композиция, которую вы только что прослушали, превосходно подходит для лингвистического анализа по методу Сосюра. А тем же, кто предпочитает лингвистический анализ по Лакану, мы предлагаем следующий аудиотрек –

0: Прямые включения на радио Чипльдук.
1: Москва, суббота, 16:22. Переход со станции метрополитена Мичуринский проспект Большой кольцевой линии на Солнцевскую. Талантливый юный исполнитель проходит кастинг шоу «Голос метро».

took me to meet her mom. Her head exploded like an atom bomb.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Сотая идея. Забавно выйдет, если вы отправитесь с другом на природу. Вашего друга укусит ядовитая змея, и вы, вроде бы отправившись за помощью, отойдете на 10 метров и станете изображать, что вас тоже укусила змея. Потом вы станете препираться с другом, кто должен идти за помощью. Многие в эту ситуацию теряют самообладание. Тем смешнее будет, когда вы признаетесь, что вы пошутили.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Чипльдук, Ашкумук.
1: Чипльдук, Ашкумук.
0: Чипльдук, Ашкумук. Ашкумук. Правильно.
1: Чипльдук, Ашкумук.
0: Эксбичи Кеймлер. Форева.
2: Радио Чипльдук. Поменяй кверти на Яцукин в своей голове.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапальдук. Обратно мы самые первые.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: Любопытен тот факт, что...
1: Что к очередному пушкинскому юбилею в городе Пушкине на пересечении Пушкинской улицы...
0: С площадью Пушкина...
1: Напротив музея А.С. Пушкина...
0: Что возле концертного зала Пушкинский...
1: Был открыт еще один...
0: 39-й по счету в городе памятник
1: Гоголю.
0: Задумайся.

В исполнении Акына Учтенге прозвучала рок-композиция группы Rolling Stones «Акын Get No Satisfaction». И еще немножко музыки.

А теперь на очереди песня для первенца семьи из города Таскалуса, штата Алабама, рождение которого ожидается через 17 секунд. Это будет первое, что он услышит в своей жизни. И, надеемся, далеко не худшее.

Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.

0: Для тех, кто при чтении сборника фантастических рассказов Михаила Пухова «Картинная галерея» пропустил 16-ю и 23-ю страницы, вот для этих наших слушателей звучит следующая песня.
1: А предыдущую песню вместе с нами, оказывается, слушали на орбите наши космонавты.

Москве вечер. У кого-то уже слипаются глаза. А в далеком Гонолулу раннее утро. И гавайские труженики уже надевают свои маски и ласты и идут на работу. Встречаем утро по-гавайски. –

Интеллектуал – это человек, который пользуется большим числом слов, чем необходимо, чтобы сообщить собеседнику больше, чем ему самому известно. Дуайт Эйзенхауэр.

Радио Чипльдук. Не радио, а малина.